0: sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.
1: C'è speciale Sputnik связi Mumia.
2: Through a special communication satellite Lightning.
1: Мы передаем экстренное сообщение.
2: We are now telecasting an urgent announcement.
1: Для всех людей планеты.
2: All the peoples of the planet.